0: Слава тебе.
1: Дидеба шен да гмерто.
0: Слава тебе.
1: Дидеба шен да.
0: Господи. Помоги.
1: Ушвеле Ваничкас забралос.
0: Исцели его.
1: Ганкурне миси фехи гмерто.
0: Господи. Симагуш.
1: Оулис шемзле уфало.
0: Помоги нам.
1: Вишвеле чвен забралота.
0: Слава тебе, Боже.
1: Дидеба шен да.
0: Верую.
1: Цамс гмерто.
0: Помоги.
1: Мишвеле.

0: ასე.
1: Ну вот.
0: Аци ყველაფერი კარგად არის.
1: Ну хорошо. Поплачь, поплачь.
0: Итире, итире.
1: Ничего.
0: Араушав, ситире.